Литва так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас богогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

той пускай да хочечке. А из пороха тапочка закружилась, а под копом покатилась, а их много. Самокрыли, загалдели, слетят.

0: Пусти не подтягиваешь, дай не подтягиваешь. Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

надела чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся.

Дайте мне указ, давай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий еретик, Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

0: siebie, Gniaz Vasili Ivanich Shuisky, Chelon Bihon.
1: Shuisky, Save, Postoy, Скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Петр Путинахалов пришел с доносом на Шуйского Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, гонец из Кракова приехал.

Божий свет, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите. Простите.